0: рекламной кампании. Многие называют Польшу новым домом.
1: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
2: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
3: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
0: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
4: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
7: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мною было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
9: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
10: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
11: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу.

0: точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
1: Давай.
0: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
1: Угу.
0: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
1: Но для многодетных там же скидка предусмотрена.
0: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
1: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
0: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
1: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
0: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
1: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
0: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
1: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
0: А если брать нормальные вещи?
1: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
0: Ого.
1: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
0: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
1: Угу.
0: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
1: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
0: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
1: Так.
0: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
1: Ну и рубашки.
0: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
1: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
0: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
1: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
0: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
1: Вот.
0: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
1: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
0: Согласен. Звучит как статусная вещь.
1: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
0: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
1: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
0: Полиэстер.
1: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
0: Ну да, ткань протирается.
1: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
0: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
1: А там цены уже другие.
0: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
1: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
1: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, который официально

0: Статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать.
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
5: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который уснул устал эмоционально.
6: Ой, ну если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
5: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение вот, засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна. И таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без мужа, без жены, без музыки, без
6: телефона. Чтобы никто не напрягал.
5: Да, просто вставляется телефон дома, и в любую погоду, дождь, снег, не знаю, солнце.
6: Для этого у меня собака есть.
5: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше. Ну и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому действительно нужно ходить одному.
6: Сколько?
5: Кому как, то есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
6: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли спать. Все, больше никаких действий.
5: Да. В душ надо идти в прохладное, то есть мы должны немножко даже замерзнуть. Тогда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они наоборот возбуждаются.
6: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз ты
5: да,
6: тепло.
5: Да, душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, как это, померзли.
3: Важный сигнал.
7: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
8: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
7: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая, с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
7: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
7: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
10: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
7: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
7: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
11: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: а я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя, и в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
12: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
12: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
12: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
15: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать, мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500, до конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
3: Важный сигнал.
16: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
16: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
16: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
19: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
16: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
20: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
16: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
21: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ильичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают. Только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
3: Синий.
22: Нила.
3: Коричневый.
22: Бура.
3: Зеленый.
22: Сабз.
3: Оранжевый.
22: Наранджи.
3: Фиолетовый.
22: Джамуни.
3: Красный.
22: Сурх.
3: Белый.
22: Сафед.
3: Желтый.
22: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
0: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
7: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
0: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
0: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
7: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Белорусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
2: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
5: Я точно не помню его.
2: Потому что люди с диабетом не понимают насыщения. Они не понимают, они уже заелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Но хорошо, человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
3: Важный сигнал.
1: Все готово на случай часа Че. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
6: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
1: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
23: Cieszę się, że tarcza wschód rusza, tak na serio.
24: Я рад, что Восточный щит начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
1: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
5: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
1: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
8: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
10: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
9: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
10: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
9: Сумма колоссальная, да.
10: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
9: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
10: Увеличивает разрыв. Разрыв.
9: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
10: Ну да, не разгуляешься.
9: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
10: Угу.
9: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
10: Хорошо, логика.

0: выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
1: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
0: Ну, логично.
1: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
0: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
1: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
0: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
1: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
0: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики, а официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей

0: попадает в категорию бедных, и тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно, это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
1: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
1: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе ГАИ-ТНПЗ.
5: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
4: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
6: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
4: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт на безопасности Виктор Лебедев.
7: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
4: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
8: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
4: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
9: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
4: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: сколько стоит жизнь белоруса. В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
13: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
12: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
14: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
12: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
15: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
16: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там труба воняла очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
12: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
18: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
19: Угу. Честно? Очень много.
20: Может, 1500.
21: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Но на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
22: 700, 1500.
23: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
24: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
25: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
17: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
0: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
17: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
1: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
17: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
2: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
17: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
6: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
8: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните нам бензин!
7: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
9: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
25: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
26: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
7: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
27: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
7: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
28: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
4: С бензином полная жопа.
17: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
10: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
11: Вот приехала стоять в очереди.
17: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
12: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
17: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
13: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
17: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
14: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
17: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшее НПЗ в работу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
16: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
18: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации». Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
15: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
19: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
15: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
19: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
15: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
19: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
15: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
20: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
21: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги. новую форму и сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
20: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
0: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
20: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
1: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
2: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
1: У тебя ранение какое?
2: Осколочное в колено и контузия легкая.
1: У тебя ранение какое?
6: Полная балабанка лопнутая. Вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
20: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
3: 2.
8: До.
3: 3.
8: Тин.
3: 4.
8: Чар.
3: 5.
8: Пач.
3: 6.
8: Че.
3: 7.
8: Сат.
3: 8.
8: Ат.
3: 9.
8: Но.
3: 10.
8: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
22: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
7: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
4: Я рад, что Восточный щит начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
7: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
5: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономические контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
7: Ожидается, что на строительство восточного щита уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
23: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
13: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
12: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
14: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
12: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
24: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
12: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
23: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
16: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
15: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
16: В самом

0: формировать перечни так называемых провинившихся работников?
1: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
0: Возраст?
1: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
0: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
1: Звучит-то как.
0: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
1: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
0: Угу.
1: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
0: Ну да.
1: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
0: Логично.
1: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
0: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
1: То есть криминал и рабочие моменты.
0: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
1: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
1: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
1: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
1: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
1: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
1: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
1: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
1: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
1: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
1: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
1: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
1: И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
1: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
1: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
1: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
1: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца.

0: Ровно столько длится уборочная кампания.
1: Да, власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций, в СО.
0: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
0: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
0: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
0: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
1: Это десантирование – тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
3: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
3: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
3: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
1: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
0: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
0: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
0: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства.
3: а последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
7: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
6: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
7: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
7: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
6: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
7: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
6: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда Беларусь белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
7: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
6: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
8: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
6: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
4: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал. Военная правда.
9: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
10: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
9: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
11: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
9: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
10: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
9: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
13: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
7: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
6: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
14: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
6: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
15: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
16: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну, вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
6: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
19: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
4: Новости регионов на радиосигнал.
20: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли 2 человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из 5 человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще 3 родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по 2 статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении. приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
21: Это Кричев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните на бензин.
20: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
22: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
23: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
24: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
20: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
25: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
20: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
26: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
27: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
26: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
0: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
26: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
1: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
26: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
5: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли и закрыть все их потребности.
3: Невероятно, но факт.
8: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
9: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
20: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
20: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
10: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
20: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
11: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
20: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
14: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому мне было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь... И Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
26: Новости союзного государства. Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
27: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
26: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
0: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
26: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
1: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
26: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет!
2: В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
18: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
2: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
18: Давай.
2: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
18: Угу.
2: И вот от этой константы считаются многие.

0: регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
1: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
0: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
1: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
0: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
1: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
0: А если брать нормальные вещи?
1: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
0: Ого.
1: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
0: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
1: Угу.
0: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
1: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
0: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
1: Так.
0: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
1: Ну и рубашки.
0: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
1: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
0: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
1: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
0: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
1: Вот.
0: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
1: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
0: Согласен. Звучит как статусная вещь.
1: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
0: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
1: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
0: Полиэстер.
1: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
0: Ну да, ткань протирается.
1: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
0: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
1: А там цены уже другие.
0: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
1: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
1: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, который официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
0: Ты имеешь в виду спортивную форму?
1: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
0: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
1: Угу.
0: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
1: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
1: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
1: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке

0: живет один, ну, максимум два урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
5: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который устал эмоционально.
6: Ой, но если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
5: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна, и таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без, без мужа, без жены, без музыки, без
6: телефона. Чтобы никто не напрягал.
5: Да, просто вставляется телефон дома, и в любую погоду, дождь, снег, не знаю, солнце.
6: Для этого у меня собака есть.
5: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше, но и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому ну, действительно нужно ходить одному. Для того,
6: а чтобы... сколько?
5: Кому как, то есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
6: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли
5: да,
6: спать, все, больше
5: душ.
6: Никаких действий.
5: Да. В душ надо идти в прохладное, то есть мы должны немножко даже замерзнуть, тогда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они наоборот возбуждаются.
6: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз-то
5: да,
6: тепло.
5: Да, душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, как это, померзли.
3: Важный сигнал.
7: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
8: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
7: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
7: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
7: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
10: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
7: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
7: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
11: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
15: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
15: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
15: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
15: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
15: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
12: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
12: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
16: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ну, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, но может быть даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
3: Важный сигнал.
17: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
18: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
17: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
19: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
17: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
20: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. И здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые, и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
17: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
1: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
17: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
21: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
3: Синий.
22: Нила.
3: Коричневый.
22: Бура.
3: Зеленый.
22: Сабз.
3: Оранжевый.
22: Наранджи.
3: Фиолетовый.
22: Джамуни.
3: Красный.
22: Сурх.
3: Белый.
22: Сафед.
3: Желтый.
22: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
23: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
7: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
23: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. 2 граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
0: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Вы знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
2: Я точно не помню.
0: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это кошмар. Это даже страшно. Это даже страшно. Ну, хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
3: Важный сигнал.
17: Все готово на случай часа Че. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Белоруссией, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
2: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
17: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
5: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
17: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
6: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
17: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
8: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
10: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
9: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
10: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
9: Сумма колоссальная, да.
10: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
9: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
10: Увеличивает разрыв.
9: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
10: Ну да, не разгуляешься.
9: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
10: Угу.
9: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
10: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
9: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
10: Классика, да?
9: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
10: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
9: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
10: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
9: Ну, логично.
10: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
9: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
10: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
9: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
10: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
9: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
10: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
9: Так, интересно, какие, например?
10: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
9: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
10: Хочешь сказать, что забирают больше?
9: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
10: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
9: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
10: Угу.
9: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
10: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
9: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
10: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
9: Угу.
10: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
9: Скидка – это прекрасно.

0: продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
1: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
0: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
1: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
0: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
1: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
0: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
1: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
0: Ого!
1: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
0: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
1: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
0: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
1: Угу.
0: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
0: Идти работать.
1: Да, идти работать.
0: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
0: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
1: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
0: Ну да.
1: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
0: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
1: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
0: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
1: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
0: Общий стаж включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
0: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
0: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
0: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать

0: на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
2: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе ГАИТ-НПЗ.
5: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
4: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
6: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
4: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт на безопасности Виктор Лебедев.
7: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
4: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
8: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
4: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
9: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
4: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
13: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
12: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
14: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
12: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
15: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
16: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
12: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
18: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
19: Угу. Честно? Очень много. Может, 1500.
20: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Но на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
21: 700-1500.
22: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
23: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
24: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
17: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
25: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
17: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Баюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
26: В комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировать стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
17: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
27: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
17: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
1: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мне было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
5: Это Кричев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко набрешь. Не гадите на бензин.
2: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
6: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
7: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
8: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
2: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
2: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
4: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
11: С бензином полная ху**.
10: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
12: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
13: Вот приехала стоять в очереди.
10: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
14: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
10: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
15: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
10: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
16: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
10: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшее НПЗ в работу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
19: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
18: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
20: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
18: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
21: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
18: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
21: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
18: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
21: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
18: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
1: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
10: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
17: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
10: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
22: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
23: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
22: У тебя ранение какое?
23: Осколочное в колено и контузия легкая.
22: У тебя ранение какое?
24: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
10: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
25: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
26: Эк.
25: 2.
26: До.
25: 3.
26: Тин.
25: 4.
26: Чар.
25: 5.
26: Пач.
25: 6.
26: Че.
25: 7.
26: Сат.
25: 8.
26: Ат.
25: 9.
26: Но.
25: 10.
26: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
0: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
2: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
4: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
2: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
5: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
2: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
7: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах,
19: полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
8: Здесь работает очень простая логика. Иностранцы еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
10: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
9: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
10: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
11: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
10: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
19: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, Мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
13: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
12: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
13: В самый разгар уборочной кампании.
12: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
13: Да, да.
12: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
13: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
12: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
13: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
12: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
13: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
12: Возраст.
13: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
12: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
13: Звучит-то как.
12: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
13: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
12: Угу.
13: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
12: Ну да.
13: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
12: Логично.
13: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
12: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
13: То есть криминал и рабочие моменты.
12: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
13: Потому что трактор просто увязнет.
12: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
13: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
12: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
13: Вообще никаких комиссий?
12: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
13: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
12: давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
13: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
12: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается

0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
1: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
1: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
1: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
1: И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
1: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
1: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
1: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
1: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
1: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
1: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
1: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
1: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
0: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
0: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
0: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
1: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
0: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
1: Стресс-тест вертикали.
0: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
1: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
0: Ага.
1: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
0: Если сегодня это сработало с трактористами,
1: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.

0: коррумпирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
5: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
4: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
5: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
5: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
4: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
5: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
4: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
5: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
4: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
6: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
4: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
8: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
7: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
9: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
7: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
8: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
7: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
11: Также было доложено мною, главе государства, о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
5: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
4: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
12: За одну подпись белорусы обещают 2 300 000 российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 400 000 рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
4: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
13: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
14: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
4: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
15: 2.
16: До.
15: 3.
16: Тин.
15: 4.
16: Чар.
15: 5.
16: Пач.
15: 6.
16: Че.
15: 7.
16: Сат.
15: 8.
16: Ат.
15: 9.
16: Но.
15: 10.
16: Дас.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
10: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
17: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
18: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из 5 человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги, в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
18: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
20: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией.
21: Угадайте, кто у нас?
20: Six-Seven.
21: Six-Seven.
20: Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, ты немножечко наберешь. Не гоните на бензин.
18: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
22: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
23: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
24: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
18: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
25: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
18: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
1: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
0: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
3: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
6: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
0: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
5: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку к УПАВу и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
19: Невероятно, но факт.
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
19: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
8: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 0,5 тысячи больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
9: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
18: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
18: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
12: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
18: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
13: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
18: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мною было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
4: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
0: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
3: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
6: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
0: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
19: Лето.
14: Мосаме гарма.
19: Весна.
14: Бахар.
19: Осень.
14: Хизан.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
23: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
16: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
23: Давай.
16: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
23: Угу.
16: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
23: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
16: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
23: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
16: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
23: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
16: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
23: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
16: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
23: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
16: А если брать нормальные вещи?
23: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
16: Ого.
23: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
16: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
23: Угу.
16: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
23: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
16: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
17: Так.
16: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
17: Ну и рубашки.
16: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
17: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
16: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
17: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
16: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
17: Вот.
16: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
17: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
16: Согласен. Звучит как статусная вещь.
17: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
16: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35-40

0: качестве, которые способны выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
1: А там цены уже другие.
0: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от «Шаговиты» или «Луча», стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
1: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
1: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
0: Ты имеешь в виду спортивную форму?
1: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
0: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
1: Угу.
0: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
1: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
1: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
1: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
0: Да, она мгновенно становится серой.
1: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
0: Их нужно покупать пачками.
1: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
0: Скрытые платежи.
1: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
0: Это на год от 45 до 90 рублей.
1: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
1: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
1: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
1: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но...

0: Когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
4: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
5: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который устал эмоционально.
6: Ой, но если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
5: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна. И таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без мужа, без жены, без музыки, без
6: телефона. Чтобы никто не напрягал.
5: Да, просто оставляется телефон дома, и в любую погоду, дождь, снег, не знаю, солнце.
6: Для этого у меня собака есть.
5: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше. Ну и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому действительно нужно ходить одному.
6: Сколько?
5: Кому как, то есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
6: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли спать. Все, больше никаких действий.
5: Да. В душ надо идти в прохладное, то есть мы должны немножко даже замерзнуть, тогда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они наоборот возбуждаются.
6: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз это
5: тепло. Да, душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, как это, померзли.
3: Важный сигнал.
7: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
8: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
7: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
7: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
7: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
10: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
7: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
7: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
11: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина – чтобы не чувствовать себя обязанной, чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться, чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило – кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть – я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: а я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя, и в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
12: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
12: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
12: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
15: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать, мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500, до конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
3: Важный сигнал.
16: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины и спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
16: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
16: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
19: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
16: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
20: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
16: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
21: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают. Только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
3: Синий.
22: Нила.
3: Коричневый.
22: Бура.
3: Зеленый.
22: Сабз.
3: Оранжевый.
22: Наранджи.
3: Фиолетовый.
22: Джамуни.
3: Красный.
22: Сурх.
3: Белый.
22: Сафед.
3: Желтый.
22: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
0: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
7: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
0: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
0: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
7: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
4: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
1: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
2: Я точно не помню.
1: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные, в принципе? Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует организм, начинает вот, да, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
3: Важный сигнал.
16: Все готово на случай часа Че. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
6: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
16: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
23: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии, обороны и Финляндии.
16: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
2: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что а экономика, а экономическая контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
16: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
5: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
9: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
8: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
9: Ну, Так, цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
10: Сумма колоссальная, да.
9: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, ну, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
10: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
9: Увеличивает разрыв.
10: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
9: Ну да, не разгуляешься.
10: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
9: Угу.
10: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
9: Хорошо, логика понятна. Но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
10: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
9: Классика, да?
10: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
9: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
10: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
9: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
10: Ну, логично.
9: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
10: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
9: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
10: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
9: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
10: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
9: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
10: Так, интересно, какие, например?
9: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
10: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
9: Хочешь сказать, что забирают больше?
10: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
9: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
10: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
9: Угу.
10: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
9: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
10: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
9: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
10: Угу.
9: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
10: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
9: Имеешь в виду медицинские ограничения?
10: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
9: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
10: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет.

0: которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычные рабочие с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получают урезанную выплату и вынуждены идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика

0: Республика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе ГАИ-ТНПЗ.
6: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
7: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
5: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
8: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
5: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
9: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
5: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
10: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
5: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
4: 2.
11: До.
4: 3.
11: Тин.
4: 4.
11: Чар.
4: 5.
11: Пач.
4: 6.
11: Че.
4: 7.
11: Сат.
4: 8.
11: Ат.
4: 9.
11: Но.
4: 10.
11: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
14: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
13: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
15: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
13: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
16: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинский военный. В общем, как я понимаю, нас кинули.
17: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
13: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
19: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
20: Угу. Честно? Очень много. Может, 1500.
21: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Но на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
20: 700, 1500.
22: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
21: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
20: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
18: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
23: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить к костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
24: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
25: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
1: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому мне было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
3: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наберешь. Не гоните на бензин!
2: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
6: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
7: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
26: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
2: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
27: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
2: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
5: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
9: С бензином полная жопа.
8: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
10: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
11: Вот приехала стоять в очереди.
8: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
14: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
8: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
15: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
8: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
16: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
8: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшее НПЗ в работу.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Зет-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
12: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
17: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
12: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
19: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
12: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
19: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
12: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
19: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
12: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
1: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
8: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
18: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
8: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
20: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
21: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
20: У тебя ранение какое?
21: Осколочное в колено и контузия легкая.
20: У тебя ранение какое?
22: Полная балабанка лопнутая, здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
8: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
23: 2.
24: До.
23: 3.
24: Тин.
23: 4.
24: Чар.
23: 5.
24: Пач.
23: 6.
24: Че.
23: 7.
24: Сат.
23: 8.
24: Ат.
23: 9.
24: Но.
23: 10.
24: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
0: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
2: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
3: Cieszę się, że tarcza wschód rusza, tak na serio.
5: Я рад, что Восточный щит начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
2: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
6: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
2: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
25: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
9: Здесь работает очень простая логика. Иностранцы еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
8: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
10: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
8: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
11: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
8: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
25: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, Мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
14: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
13: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
14: В самый разгар уборочной кампании.
13: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
14: Да, да.
13: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
14: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
13: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
14: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
13: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
14: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
13: Возраст.
14: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
13: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
14: Звучит-то как.
13: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
14: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
13: Угу.
14: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
13: Ну да.
14: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
13: Логично.
14: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
13: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
14: То есть криминал и рабочие моменты.
13: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
14: Потому что трактор просто увязнет.
13: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
14: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
13: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
14: Вообще никаких комиссий?
13: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
14: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
13: давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
14: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
13: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
14: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
13: Почему не положат заявление на стол?
14: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
13: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
14: Фермер – это независимый предприниматель.
13: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
14: Это колоссальные государственные монополии.
13: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
14: Да,

0: Защищать права этого работника физически некому.
1: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
0: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
1: Пожаловался на неоплаченные переработки.
0: В армию.
1: Отказался ему водить неисправный трактор.
0: В армию.
1: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
0: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
1: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
0: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
0: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
0: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
0: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
1: Это десантирование – тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
3: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
3: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
3: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
1: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
0: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
0: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
0: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И

0: страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
5: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
4: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
5: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
5: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
4: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
5: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
4: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
5: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
4: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
6: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
4: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал. Военная правда.
7: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
8: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
7: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
9: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
7: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
8: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
7: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
11: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
12: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
4: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
13: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
4: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
14: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Ну, я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинская военная. В общем, как я понимаю, нас кинули.
15: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 5 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
4: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
18: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
2: Новости регионов на радиосигнал.
19: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли 2 человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из 5 человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще 3 родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по 2 статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги, в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
19: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
21: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Slick 7. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Неградитель аппетит!
19: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
22: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
23: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
24: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
19: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
25: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
19: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
26: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
0: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
26: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
1: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
26: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
3: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
26: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
5: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
20: Невероятно, но факт.
6: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. на дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
20: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 0,5 тысячи больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
7: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
19: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
19: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
9: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
19: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
11: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
19: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
13: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
0: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
26: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
1: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
26: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
3: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
26: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
2: Лето.
4: Мосаме гарма.
2: Весна.
4: Бахар.
2: Осень.
4: Хизан.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
15: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
14: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
15: Давай.
14: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
15: Угу.
14: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
15: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
14: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
15: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
14: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
15: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
14: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
15: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
14: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
15: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
14: А если брать нормальные вещи?
15: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
14: Ого.
15: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
14: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
15: Угу.
14: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
15: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
14: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
15: Так.
14: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
15: Ну и рубашки.
14: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
15: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
14: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
15: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
14: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
15: Вот.
14: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
15: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
14: Согласен. Звучит как статусная вещь.
15: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
14: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
15: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
16: полиэстер?
15: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
16: Ну да, ткань протирается.
15: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
16: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
15: А там цены уже другие.
16: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли.

0: Формел спортивный костюм обойдется 85-150 рублей.
1: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
1: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
1: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
0: Да, она мгновенно становится серой.
1: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
0: Их нужно покупать пачками.
1: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
0: Скрытые платежи.
1: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
0: Это на год от 45 до 90 рублей.
1: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
1: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
1: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
1: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что

0: можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
5: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который устал эмоционально.
6: Ой, но если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
5: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение вот, засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна. И таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без мужа, без жены, без музыки, без
6: телефона. Чтобы никто не напрягал.
5: Да, просто вставляется телефон дома, и в любую погоду, дождь, снег, не знаю, солнце.
6: Для этого у меня собака есть.
5: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше. Ну и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому ну, действительно нужно ходить одному. Для того,
6: а
5: чтобы...
6: сколько?
5: Кому как, то есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
6: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли
5: да,
6: спать. Все, больше
5: душ.
6: Никаких действий.
5: Да. В душ надо идти в прохладное, то есть мы должны немножко даже замерзнуть, когда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они наоборот возбуждаются.
6: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз это
5: да,
6: тепло.
5: Да, душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, как это, померзли.
3: Важный сигнал.
7: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
8: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
7: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
7: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
7: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
10: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
7: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
7: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ.
11: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
12: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
14: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
13: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
14: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
13: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
15: Ой, все началось.
13: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
15: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
13: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
15: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
13: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
15: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
13: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
15: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти три твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
13: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
15: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. Итого, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
13: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
15: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
13: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
15: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
13: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
15: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране.
14: Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
13: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
13: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
13: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
16: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
16: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
16: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
16: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
16: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, Совпадают у вас ценности? Или вы из абсолютно разных миров? И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
14: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
14: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
17: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ну, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, но может быть даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
11: Важный сигнал.
18: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
19: Мы хотим жить, мы хотим тишины и спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
18: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
18: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
21: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые, и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
18: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
0: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
18: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
1: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
11: Синий.
22: Нила.
11: Коричневый.
22: Бура.
11: Зеленый.
22: Сабз.
11: Оранжевый.
22: Наранджи.
11: Фиолетовый.
22: Джамуни.
11: Красный.
22: Сурх.
11: Белый.
22: Сафед.
11: Желтый.
22: Пила.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
23: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
7: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
23: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
23: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
7: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. 2 граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
5: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
6: Я точно не помню его.
5: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные, в принципе? Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Почему? Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портит себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
3: Важный сигнал.
2: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
8: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
2: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
9: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
2: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
6: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что а экономика, а экономические контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом или Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
18: Ожидается, что на строительство восточного щита уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
12: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
24: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
15: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
24: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
15: Сумма колоссальная, да.
24: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, ну, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
15: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
24: Увеличивает разрыв.
15: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
24: Ну да, не разгуляешься.
15: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
24: Угу.
15: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
24: Хорошо, логика понятна. Но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
15: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
24: Классика, да?
15: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
24: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
15: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
24: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
15: Ну, логично.
24: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
15: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
24: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
15: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
24: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
15: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
24: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
15: Так, интересно, какие, например?
24: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
15: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
24: Хочешь сказать, что забирают больше?
15: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
24: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
15: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
24: Угу.
15: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
24: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
15: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
24: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
15: Угу.
24: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
15: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
24: Имеешь в виду медицинские ограничения?
15: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
24: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
15: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
24: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
15: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
24: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
15: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
24: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
15: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
24: Ого!
15: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот

0: 80 лет – это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
0: Идти работать.
1: Да, идти работать.
0: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
0: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
1: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
0: Ну да.
1: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
0: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
1: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
0: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
1: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
0: Общий стаж включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
0: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
0: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
0: Угу.
1: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
0: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
0: А обычный рабочий?
1: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
0: Какой?
1: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
0: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье,

0: инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы, около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе ГАИ-ТНПЗ.
6: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
7: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
5: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
8: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию, поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
5: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
9: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
5: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
10: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
5: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
4: 2.
11: До.
4: 3.
11: Тин.
4: 4.
11: Чар.
4: 5.
11: Пач.
4: 6.
11: Че.
4: 7.
11: Сат.
4: 8.
11: Ат.
4: 9.
11: Но.
4: 10.
11: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
14: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
13: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности: водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
15: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
13: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
16: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
17: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
13: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
19: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
20: Угу. Честно? Очень много.
21: Может, 1500.
22: А если что, девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
23: 700, 1500.
24: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
25: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
26: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
18: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
0: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей, в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
1: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
2: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
6: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
7: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин!
5: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
8: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
10: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
5: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
11: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
5: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
14: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
13: С бензином полная
12: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
15: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
16: Вот приехала стоять в очереди.
12: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
17: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
12: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
19: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
12: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
20: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
12: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшее НПЗ в работу.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
27: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
28: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
27: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
0: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту».
27: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
1: «Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса».
27: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
1: «И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то».
27: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
1: «А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили».
27: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
2: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьяном мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
21: «Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть».
12: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
6: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
12: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
7: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
8: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
7: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено и контузия легкая.
7: У тебя ранение какое?
18: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
12: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
4: Важный сигнал.
5: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
10: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
5: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
22: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
5: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
23: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономические контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
5: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
28: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
9: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
12: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
19: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
12: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
11: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
12: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
28: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
14: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
13: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
14: В самый разгар уборочной кампании.
13: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
14: Да.
13: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
14: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
13: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
14: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
13: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
14: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
13: Возраст.
14: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
13: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
14: Звучит-то как.
13: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
14: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
13: Угу.
14: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
0: Ну да.
14: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
0: Логично.
14: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
0: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
14: То есть криминал и рабочие моменты.
0: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
14: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
14: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
14: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
14: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
14: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
14: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
14: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
14: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
14: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
14: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
14: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
14: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
14: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
14: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
14: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
14: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
14: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
14: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
14: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
14: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
14: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
14: Цифры показывают дикий кадровый голод.
0: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
14: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
0: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия

0: И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
0: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
0: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОД, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшее нарушение прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периода

0: После 2009 года, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
4: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
3: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
4: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
3: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рютте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
4: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
3: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
4: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
4: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
5: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
7: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
6: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
8: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
6: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
7: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
6: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
10: Также было доложено мною, главе государства, о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
4: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
3: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности: водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
11: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
3: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
12: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. В составе группы у нас было 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
13: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там труба воняла очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
3: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
14: 2.
15: До.
14: 3.
15: Тин.
14: 4.
15: Чар.
14: 5.
15: Пять.
14: Шесть.
15: Че.
14: Семь.
15: Сад.
14: Восемь.
15: Ат.
14: Девять.
15: Но.
14: Десять.
15: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
16: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляются. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
17: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц 47, 18 и 19 лет очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
18: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните аппетит!
17: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
19: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
20: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
21: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
17: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
0: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
17: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
22: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
1: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
23: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
24: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
1: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
5: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Невероятно, но факт.
6: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
4: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
17: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
17: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
8: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
17: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
3: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
17: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
10: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому мне было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь... И Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
22: Очередь! Это просто Это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это Я в шоке, ребят. Это прям реальный Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
1: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
23: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на Лукойл, там даже дизеля нету, хотя в Газпроме был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
1: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
24: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
1: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
2: Лето.
11: Мосаме гарма.
2: Весна.
11: Бахар.
2: Осень.
11: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
14: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
13: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
14: Давай.
13: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
14: Угу.
13: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
14: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
13: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
14: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
13: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
14: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
13: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
14: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
13: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
14: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
13: А если брать нормальные вещи?
14: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
13: Ого.
14: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
13: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
14: Угу.
13: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
14: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
13: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
14: Так.
13: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
14: Ну и рубашки.
13: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
14: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
13: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
14: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
13: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
14: Вот.
13: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
14: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
13: Согласен. Звучит как статусная вещь.
14: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
13: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
14: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
13: Полиэстер.
14: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
13: Ну да, ткань протирается.
14: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
13: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
14: А там цены уже другие.
13: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
14: Вот именно. И это только половина беды.
13: Почему?
14: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
13: Ты имеешь в виду спортивную форму?
14: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
13: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
14: Угу.
13: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
14: А еще кроссовки нужны.
13: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
14: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
13: Какой?
14: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
13: Да, она мгновенно становится серой.
14: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
13: Их нужно покупать пачками.
14: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
13: Скрытые платежи.
14: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
13: Это на год от 45 до 90 рублей.
14: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
15: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
14: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
15: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
14: Угу.
15: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
14: Расскажи подробнее, как это выглядит.
15: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
14: То есть рюкзак.
15: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
14: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.

0: уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон — это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня — это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка.

0: Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
5: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который устал эмоционально.
6: Ой, но если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
5: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение вот, засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна. И таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без мужа, без жены, без музыки, без
6: телефона. Чтобы никто не напрягал.
5: Да, просто вставляется телефон дома, и в любую погоду, дождь, снег, не знаю, солнце.
6: Для этого у меня собака есть.
5: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше. Ну и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому действительно нужно ходить одному. Для того,
6: чтобы... сколько?
5: Кому как, то есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
6: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли
5: да,
6: спать. Все, больше
5: душ.
6: Никаких действий.
5: Да. В душ надо идти в прохладное, то есть мы должны немножко даже замерзнуть, тогда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они наоборот возбуждаются.
6: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз это
5: да,
6: тепло.
5: Да, душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, как это, померзли.
3: Важный сигнал.
7: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
8: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
7: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
7: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
7: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
10: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
7: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
11: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
14: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
15: Ой, все началось.
14: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
15: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
14: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
15: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
14: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
15: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
14: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
15: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
14: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
15: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
14: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
15: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
14: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
15: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
14: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
15: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
14: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
15: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
14: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
15: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
14: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
15: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
16: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
15: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
16: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
15: Окей. И?
16: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
15: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
16: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
15: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
16: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
15: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
16: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
15: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
16: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
15: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
17: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ну, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, но может быть даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
3: Важный сигнал.
18: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
19: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
18: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
18: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
21: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Белоруссии, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
18: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
22: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
18: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
23: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года со Сангородчем, скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть сделают. Только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
3: Синий.
0: Нила.
3: Коричневый.
0: Бура.
3: Зеленый.
0: Сабз.
3: Оранжевый.
0: Наранджи.
3: Фиолетовый.
0: Джамуни.
3: Красный.
0: Сурх.
3: Белый.
0: Сафед.
3: Желтый.
0: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
1: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
7: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
1: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
1: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
7: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. radiosignal.news.
3: Из первых уст.
2: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
15: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
5: Я точно не помню его.
15: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них вот такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
3: Важный сигнал.
18: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Белоруссией, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
5: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
18: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
6: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
18: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
8: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
18: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
9: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
11: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
10: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
11: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
10: Сумма колоссальная, да.
11: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
10: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
11: Увеличивает разрыв.
10: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
11: Ну да, не разгуляешься.
10: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
11: Угу.
10: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
11: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
10: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
11: Классика, да?
10: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
11: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
10: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
11: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
10: Ну, логично.
11: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
10: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
11: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
10: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
11: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
10: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
11: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
10: Так, интересно, какие, например?
11: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
10: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
11: Хочешь сказать, что забирают больше?
10: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
11: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
10: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
11: Угу.
10: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
11: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
10: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
11: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
10: Угу.
11: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
10: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
11: Имеешь в виду медицинские ограничения?
10: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
11: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
10: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
11: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
10: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
11: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
10: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
11: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
10: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
11: Ого!
10: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
11: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
10: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
11: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
10: Угу.
11: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
10: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
11: Идти работать.
10: Да, идти работать.
11: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
10: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
11: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
10: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
11: Ну да.
10: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
11: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
10: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
11: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
10: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
11: Общий стаж включает в себя больше периодов.
10: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
11: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
10: Да, и

0: на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
0: А обычный рабочий
1: с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
0: Какой?
1: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
0: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
2: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи!

0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
2: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе ГАИ-ТНПЗ.
3: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
2: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
4: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
2: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт на безопасности Виктор Лебедев.
5: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
2: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
2: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
7: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
2: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
11: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
10: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
12: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
10: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
13: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинская военная. В общем, как я понимаю, нас кинули.
14: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
10: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
16: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
17: Угу. Честно? Очень много.
18: Может, 1500.
19: А если что, девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
20: 700, 1500.
21: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
22: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
23: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
15: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
24: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
15: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
25: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
15: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
26: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
15: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
4: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей и все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Неградите нам бензин!
3: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
5: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
15: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
6: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
3: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
7: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
3: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
8: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
10: С бензином полная жопа.
9: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
11: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
12: Вот приехала стоять в очереди.
9: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
13: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
9: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
14: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
9: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
27: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
9: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшее НПЗ в работу.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
17: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
16: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
18: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации». Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
16: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
19: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
16: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
19: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
16: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
19: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
16: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьяном мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
2: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
9: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
20: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
9: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
21: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
22: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
21: У тебя ранение какое?
22: Осколочное в колено и контузия легкая.
21: У тебя ранение какое?
23: Полная балабанка лопнута, вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
9: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
0: 2.
24: До.
0: 3.
24: Тин.
0: 4.
24: Чар.
0: 5.
24: Пач.
0: 6.
24: Че.
0: 7.
24: Сат.
0: 8.
24: Ат.
0: 9.
24: Но.
0: 10.
24: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
1: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
3: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
4: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
3: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
5: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономические контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
3: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
7: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах,
17: полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
8: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
9: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
10: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
9: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
11: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
9: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
17: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году,
7: Мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам, белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
13: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
12: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
13: В самый разгар уборочной кампании.
12: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
13: Да.
12: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
13: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
12: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
13: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
12: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
13: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
12: Возраст.
13: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
12: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
13: Звучит-то как.
12: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
13: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
12: Угу.
13: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
12: Ну да.
13: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
12: Логично.
13: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
12: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
13: То есть криминал и рабочие моменты.
12: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
13: Потому что трактор просто увязнет.
12: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
13: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
12: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
13: Вообще никаких комиссий?
12: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
13: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
12: давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
13: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
12: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
13: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
12: Почему не положат заявление на стол?
13: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
12: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
13: Фермер – это независимый предприниматель.
12: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
13: Это колоссальные государственные монополии.
12: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
13: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
12: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
13: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
12: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
13: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
12: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
13: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
12: Пожаловался на неоплаченные переработки.
13: В армию.
12: Отказался ему водить неисправный трактор.
13: В армию.
12: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
13: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
12: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их 2 батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
13: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
12: Давай про производство сначала.
13: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
12: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
13: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
12: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
13: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
12: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
12: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
12: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
12: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
12: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти 500 миллионов долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
13: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
12: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет.
13: Угу.
12: Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеально.

0: работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам

0: теперь рекомендую. Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
4: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
3: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
4: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
3: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
4: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
3: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
4: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
4: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
5: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
7: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
6: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на телеводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
8: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
6: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
7: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
6: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
10: Также было доложено мною, главе государства, о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
11: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
3: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
12: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
3: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
13: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
14: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там труба воняла очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
3: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
15: 2.
16: До.
15: 3.
16: Тин.
15: 4.
16: Чар.
15: 5.
16: Пач.
15: 6.
16: Че.
15: 7.
16: Сат.
15: 8.
16: Ат.
15: 9.
16: Но.
15: 10.
16: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
17: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляются. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
18: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги, в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
19: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин!
18: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
20: «Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах».
21: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
22: «Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите».
18: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, А уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
18: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
1: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
0: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
5: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
0: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
6: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Невероятно, но факт.
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 0,5 тысячи больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
8: Мы хотим жить, мы хотим тишины и спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
18: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
10: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
18: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
11: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
18: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
12: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
18: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
3: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
1: Очередь. Это просто Это что такое? Тут ночевать можно. Стендап можно устраивать. Подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавать. Это Я в шоке, ребят. Это прям реальный Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
0: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
5: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
0: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
2: Лето.
13: Мосаме гарма.
2: Весна.
13: Бахар.
2: Осень.
13: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
16: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
15: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
16: Давай.
15: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
16: Угу.
15: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
16: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
15: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
16: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
15: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
16: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
15: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
16: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
15: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
16: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
15: А если брать нормальные вещи?
16: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
15: Ого.
16: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
15: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
16: Угу.
15: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
16: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
15: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
16: Так.
15: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
16: Ну и рубашки.
15: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
16: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
15: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
16: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
15: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
16: Вот.
15: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
16: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
15: Согласен. Звучит как статусная вещь.
16: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
15: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
16: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
15: Полиэстер.
16: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
15: Ну да, ткань протирается.
16: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
15: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
16: А там цены уже другие.
15: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
16: Вот именно. И это только половина беды.
15: Почему?
16: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, который официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
15: Ты имеешь в виду спортивную форму?
16: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
15: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
16: Угу.
15: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
16: А еще кроссовки нужны.
15: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
16: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
15: Какой?
16: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
15: Да, она мгновенно становится серой.
16: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
15: Их нужно покупать пачками.
16: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
15: Скрытые платежи.
16: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
15: Это на год от 45 до 90 рублей.
16: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
15: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
16: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
15: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
16: Угу.
15: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
16: Расскажи подробнее, как это выглядит.
15: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
16: То есть рюкзак.
15: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
16: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
15: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
16: Появляются новые предметы, да.
15: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
16: О, да.
15: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
16: Действительно.
15: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
16: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
15: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.

0: дополнительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать.
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодную

0: подобный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
3: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который устал эмоционально.
4: Ой, но если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
3: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна. И таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без мужа, без жены, без музыки, без
4: телефона.
3: Чтобы
4: никто не напрягал.
3: Да, просто вставляется телефон дома, и в любую погоду... Дождь, снег, не знаю, солнце.
4: Для этого у меня собака есть.
3: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше. Ну и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому действительно нужно ходить одному. Для того,
4: а
3: чтобы...
4: сколько?
3: Кому как. То есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
4: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли спать.
3: Сходили
4: все, больше
3: душ.
4: Никаких действий.
3: Да. В душ надо идти в прохладное. То есть мы должны немножко даже замерзнуть, тогда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они, наоборот, возбуждаются.
4: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз это
3: да,
4: тепло.
3: Да, душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, как это, померзли.
1: Важный сигнал.
5: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
6: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
5: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
7: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
5: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
8: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
5: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
8: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
5: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили».
5: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
9: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. за 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно, но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте, такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
11: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
11: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
11: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
11: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина, не тарелочница, сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет? Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
11: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
11: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
11: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
11: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота.
12: Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
10: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
10: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
14: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
1: Важный сигнал.
15: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 0,5 тысячи больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
16: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
15: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
15: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
18: Уже больше года я и моя семья, муж и двое детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
15: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
19: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
15: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
20: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
1: Синий.
21: Нила.
1: Коричневый.
21: Бура.
1: Зеленый.
21: Сабз.
1: Оранжевый.
21: Наранджи.
0: Фиолетовый.
21: Джамуни.
0: Красный.
21: Сурх.
0: Белый.
21: Сафед.
0: Желтый.
21: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
4: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
5: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
4: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
5: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
4: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
5: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
6: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
22: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
23: Я точно не помню его.
22: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Почему? Это даже страшно. Это даже страшно. Ну, хорошо, человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
3: Важный сигнал.
15: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
24: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
15: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
7: чешешь же тарчавскую друша, а так на серьё.
8: Я рад, что восточный щит начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
15: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
9: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
15: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
25: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
27: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
26: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
27: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
26: Сумма колоссальная, да.
27: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
26: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
27: Увеличивает разрыв.
26: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
27: Ну да, не разгуляешься.
26: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
27: Угу.
26: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
27: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
26: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
27: Классика, да?
26: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
27: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
26: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
27: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
26: Ну, логично.
27: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
26: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
27: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
26: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
27: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
26: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
27: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
26: Так, интересно, какие, например?
27: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
26: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
27: Хочешь сказать, что забирают больше?
26: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
27: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
26: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
27: Угу.
26: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
27: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
26: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
27: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
26: Угу.
27: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
26: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
27: Имеешь в виду медицинские ограничения?
26: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
27: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
26: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
27: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
26: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
27: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
26: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
27: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
26: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
27: Ого!
26: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
27: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
26: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
27: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
26: Угу.
27: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
26: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
27: Идти работать.
26: Да, идти работать.
27: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
26: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
27: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
26: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
27: Ну да.
26: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
27: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
26: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
27: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
26: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
27: Общий стаж включает в себя больше периодов.
26: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
27: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
26: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
27: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
26: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
27: Угу.
26: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
27: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
26: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
27: А обычный рабочий?
26: А

0: момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
0: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе ГАИ-ТНПЗ.
6: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотник.

0: Работники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
1: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
0: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт на безопасности Виктор Лебедев.
2: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
0: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
3: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
0: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
4: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
0: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
10: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
9: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
11: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
9: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
12: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинская военная. В общем, как я понимаю, нас кинули.
13: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
9: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
15: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
16: Угу. Честно? Очень много.
17: Может, 1500.
18: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
19: 700, 1500.
20: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
21: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
22: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
14: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
1: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
14: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Баюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
2: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
14: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
22: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
14: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
3: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому ну, было принято решение, нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это, заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
23: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните на бензин!
4: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
24: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
25: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
26: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
4: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
27: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
28: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
7: С бензином полная жопа.
6: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
8: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
9: Вот приехала стоять в очереди.
6: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
10: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
6: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
11: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
6: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
12: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
6: В ночь на 22 августа дроны атаковали новокуйбышевские МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшие НПЗ в работу.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Зет-сообщество снова наехало на Минск.
1: Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
1: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
15: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
1: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
16: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
1: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
16: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
1: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
16: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
1: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
6: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
17: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги. новую форму и сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
6: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
2: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
6: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
3: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
14: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
3: У тебя ранение какое?
14: Осколочное в колено и контузия легкая.
3: У тебя ранение какое?
18: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
6: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
0: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
1: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
0: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
0: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
1: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
22: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
13: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
22: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
23: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
22: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
7: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
22: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
0: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
1: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
8: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
1: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
9: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
10: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
1: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
0: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
1: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
11: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнением. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
1: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
0: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
1: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
22: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
12: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда детство вспоминаю.
15: Это надо.
12: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
22: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами.
2: Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхнее течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
15: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
2: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
16: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
2: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Важный сигнал.
1: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. В военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
3: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
14: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
1: И действительно, в июне белорусская компания «Бронежилет»

0: и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
1: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
2: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
1: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля. Пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
5: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
4: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
6: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
7: В жировке пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
8: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
4: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
9: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
10: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
11: У меня каждый раз пеня 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пеня не исчезает.
12: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
4: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жителей

0: деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
3: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
4: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
3: Со свежим ремонтом, да?
4: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
3: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
4: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
3: Ого, это треть рынка просто испарилась.
4: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
3: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
4: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
3: Ну, логично, да.
4: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
3: Типа, куда эти деньги девать?
4: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
3: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
4: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
3: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
4: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
3: Точно.
4: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
3: И цены там тоже скакнули.
4: Взлетели на 15-23% всего забот.
3: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
4: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
3: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
4: Бывало, да.
3: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
4: Давай посчитаем.
3: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
4: Никакой же.
3: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
4: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
3: Ага.
4: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
3: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
4: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
3: Ого, всей семьей впрягаются.
4: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
3: Это когда сначала гасишь только проценты?
4: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
3: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
4: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
3: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
4: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
3: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
4: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
3: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
4: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
3: И это не блеф, да.
4: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
3: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
4: О, это извечный спор.
3: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
4: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
3: Почему?
4: Если не учитывать полную стоимость владения.
3: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
5: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
3: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
5: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
3: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
5: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
3: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
5: Ну да.
3: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
5: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
3: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
5: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
3: Логистика.
5: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
3: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
5: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
3: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
5: Немало.
3: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
5: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
3: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
5: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
3: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
5: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
3: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
5: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
3: А остальные 65% – это подушка безопасности?
5: Именно.
4: на случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти, это крайне опасная стратегия.
3: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
4: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
3: Неузаконенные перепланировки.
4: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
3: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
4: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
3: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
4: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
3: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателю снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
7: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
6: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
8: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
6: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
8: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь. Вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
6: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
9: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстата, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
10: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
9: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белоруски зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
11: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
9: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белоруски в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
12: На уход за детьми они тратят в два раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
9: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
6: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
14: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
6: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
15: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
6: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
15: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
6: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
15: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
6: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
16: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
0: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
16: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
0: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
16: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
0: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
17: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
6: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
18: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
6: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
19: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
6: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
19: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
6: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
6: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
20: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
6: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
20: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
6: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
21: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
22: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
6: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
19: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
6: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
2: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните на бензин!
0: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
4: «Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах».
16: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
5: «Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите».
0: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Аренштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
22: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
18: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
22: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
18: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
22: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
24: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
22: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
3: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
22: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
7: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
9: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
8: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
9: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с двухмесячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
8: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
9: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
8: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
9: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
8: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в Комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
9: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
10: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
0: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
11: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
0: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
12: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
0: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Белорусов заберут на СВО. ГУР Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
14: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
13: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
14: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
13: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых в первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
15: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории

0: том. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
3: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
2: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
4: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
5: Ну, не меньше 4.
6: Мне 3 хватает.
7: А если дети появятся, сколько?
6: Я думаю, побольше надо.
4: Ну, хотя бы от 4000.
8: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
4: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
9: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
2: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
10: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата.

0: это среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
4: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
3: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
4: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
3: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
5: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
3: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
4: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
3: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
6: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
3: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
6: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
3: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным Польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
8: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
7: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
8: Угу. Математика первого класса.
7: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
8: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
7: 100%.
8: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
7: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 миллионов 56 тысяч 80 человек.
8: Угу.
7: и за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
8: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
7: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
8: Да, цифра пугающая.
7: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
8: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
7: 30 лет, да.
8: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
7: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
8: Именно так.
7: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, «Золотой дождь» просто.
8: Ну да, по телевизору звучит красиво.
7: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
8: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
7: Какой?
8: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
7: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
8: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
7: Это жестко.
8: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
7: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
8: Вот именно.
7: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
8: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
7: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
8: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго 7425. Ежемесячно до трех лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
7: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
8: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
7: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
8: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
7: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
8: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
7: Это же физиологическая граница выживания.
8: Абсолютно. И в эту сумму не заложена аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
7: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
8: Верно.
7: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
8: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
7: Да, это важный момент.
8: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
7: На женские.
8: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
7: 27%? Это много?
8: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
7: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
8: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
7: Получается, в призывах «двое родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
8: Угу.
7: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
8: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
7: Логично.
8: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
7: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
8: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
7: Да, это как-то непоследовательно.
8: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
7: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
8: Конечно.
7: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
8: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве – около 50 тысяч.
7: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
8: Да.
7: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
8: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
7: Да.
8: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
7: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
8: О, да.
7: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
8: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
7: Ага.
8: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
7: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
8: Вот именно.
7: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
8: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
7: Да.
8: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
7: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
8: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
7: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
8: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
7: Да, это правда.
8: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд? Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
7: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
8: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
7: Ого, ничего себе.
8: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
7: То есть они полностью зависимы?
8: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
7: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
8: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
7: Угу.
8: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
7: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно, типа, забыло семейные ценности.
8: Да, лицемерие поразительное.
7: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
8: Вот.
7: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
8: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
7: Четверть населения?
8: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
7: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
8: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
7: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
8: 100%.
7: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
8: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
7: Какой?
8: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
7: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
8: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
7: Ну, это сильное общество.
8: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
7: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
8: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
7: Кто остается?
8: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
7: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
8: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи – это полностью противоречит логике удержания власти.
7: Звучит пугающе логичным.
8: Система не сломана, она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась, просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
7: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Важный сигнал.
3: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
9: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
3: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
10: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
3: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кожара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
11: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
3: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
11: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
3: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят. На радиосигнал.
12: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
13: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
14: Угу. Честно? Очень много.
15: Может, 1500.
16: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
17: 700, 1500.
18: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
19: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
20: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
12: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
0: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
12: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
21: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
12: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
22: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
12: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
4: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
1: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
5: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка, это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
1: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
4: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
1: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
23: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать. Потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
1: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
24: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуги, дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
1: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
6: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
1: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
7: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
3: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
24: Возьмите этот две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов, понимаете, о чем речь сейчас. Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
3: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
24: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
3: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
0: «Маленькие трагедии Пушкина» — это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
3: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
0: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
7: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
0: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
3: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
8: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
3: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
7: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
3: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
7: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
3: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
9: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
3: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
9: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять.
23: Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
3: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
10: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
1: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
11: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
1: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
11: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
1: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие констовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
13: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
12: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белорусски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания

0: просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
1: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
0: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов осталось в Беларуси? Сейчас в Беларуси работают 6 частных школ и 2 частных детских сада. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. В прошлом году он сообщал, что в стране работает 7 частных учреждений образования. Андрей Иванец подчеркнул, что существуют требования, предъявляемые к учреждению образования, независимо от того, школа это или детский сад. Если их выполняешь, то получаешь лицензию. Подход единый для всех, вне зависимости от формы собственности, говорит Иванец.
4: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
3: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
5: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
3: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
6: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Он говорит, а я учитель математики.
3: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
7: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
3: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других

0: самых важных событий огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
4: Привет!
3: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
4: Ага, ну, например, пилот или хирург.
3: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
4: А, путеец, монтер пути.
3: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
4: Угу.
3: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
4: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
3: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
4: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
3: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
4: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну типа в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
3: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
4: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
3: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
4: Интересно.
3: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
4: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
3: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
4: Подожди. Сколько?
3: 36.
4: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
3: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
4: Именно.
3: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
4: Какая?
3: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
4: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
3: Вот-вот.
4: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
3: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
4: Ну да, когда работать вообще некому.
3: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
4: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
3: Точно.
4: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
3: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
4: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
3: Да, около 300 долларов.
4: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
3: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
4: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
3: Кажется, что да, но...
4: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
3: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
4: Ну да, логично.
3: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
4: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
3: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
4: И сколько это?
3: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
4: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
3: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
4: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
3: Нет, конечно.
4: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
3: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
4: Ага. А еще медстраховка нужна.
3: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
4: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
3: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
4: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
3: Да, именно так система и работает.
4: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать? Кадровый голод решился бы за неделю.
3: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
4: А то есть денег в бюджете на всех нет?
3: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
4: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
3: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
4: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
3: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
4: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
3: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
4: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
3: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
4: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
3: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
4: В смысле, как турагентство?
3: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
4: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
3: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
4: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
3: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
4: Ну, разница с $300 очевидна.
3: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
4: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
3: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
4: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
3: Согласен.
4: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
3: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
4: А кому обслуживать, если людей нет?
3: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
4: А когда массово увольняли за нелояльность?
3: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
4: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
3: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
4: Жутко звучит.
3: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
4: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
3: О чем именно?
4: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
3: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
4: Пока.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Хотел заработать на машину для матери-доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копольского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025 опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
2: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
0: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
5: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон, и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
0: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, Мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов. Пусть помогут, пусть подскажут.
0: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых увозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
0: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется со СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
8: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
9: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
8: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
10: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
8: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
11: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
8: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный Сигнал.
0: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
0: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
0: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
16: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
0: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6 тысяч лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
17: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
18: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
19: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
2: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
0: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
20: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
21: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
22: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
0: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
23: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
0: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
10: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
8: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
10: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
10: Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий.
8: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
3: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
0: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
4: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
0: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
5: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
0: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
10: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
8: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
8: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
7: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
9: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
8: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радиосигнал.
8: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили 2 колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
10: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
8: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
11: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
8: Напомним, что ранее по аналогичным причинам госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
10: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
8: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
12: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
13: Это надо.
12: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
0: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
14: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
0: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
15: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
0: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
8: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
13: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
16: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
8: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
17: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
8: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
2: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
8: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем

0: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля. Пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
1: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
0: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
2: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
3: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
4: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
0: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
5: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
6: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
7: У меня каждый раз пеня 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пеня не исчезает.
8: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
0: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
9: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам

0: Прости, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники, и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры, и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
1: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
0: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
1: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
0: Со свежим ремонтом, да.
1: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
0: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
1: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
0: Ого, это треть рынка просто испарилась.
1: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
0: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
1: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
1: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
2: По правилам,
1: Платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
2: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700–2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
2: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
2: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35–40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30–40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
5: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
4: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
6: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
4: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
6: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
4: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
7: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
8: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
7: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
9: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
7: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
10: На уход за детьми они тратят в два раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
7: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
12: Я иногда говорю россиянам: белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
11: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
13: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
11: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
14: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
11: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
14: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет, с удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад, а русским продавать не велено. Вот так-то.
11: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
14: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
11: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
15: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
16: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
15: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
16: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
15: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
16: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
15: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
17: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
15: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
18: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
11: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
19: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
11: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
19: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
11: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
11: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
18: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйско-Громаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
4: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
18: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
4: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
20: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
21: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
4: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
19: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов и возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
22: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните на бензин!
15: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
23: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
16: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
24: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
15: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
0: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
15: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Война просачивается через границу. Очевидцы обсуждают странный взрыв на территории БМЗ в Жлобине. Одна из версий – там рухнул беспилотник.
2: Утром 18 августа, около 8 утра, в районе БМЗ в Жлобине упал неизвестный беспилотник. При падении произошла детонация боевой части. Звук взрыва слышали в соседних микрорайонах.
1: Об этом пишут гомельские средства массовой информации. По данным местного профильного издания, улица Промышленная на подъезде к заводу была перекрыта.
2: Информация о пересечении дроном государственной границы и движении по территории Беларуси на данный момент отсутствует. Обошлось без пострадавших.
1: И хоть власти подобные инциденты не комментируют, данные о падении беспилотников в Беларуси появляются регулярно, особенно в приграничье. Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
5: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
1: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
24: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
1: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
25: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
26: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась.
6: В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
25: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
7: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
25: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах 3-й степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
7: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
25: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
7: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
25: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
7: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в Комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарево при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
25: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
15: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
8: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
15: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают перепадать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов, а в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
9: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
15: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
10: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
15: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Белорусов заберут на СВО. Гур Украины оценил вероятность наступления на Киев со стороны Беларуси.
13: Это будет зависеть от мобилизации в России. А будет ли мобилизация, мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий. Скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после, возможно, будет мобилизация.
12: Это свежее заявление представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, при проведении частичной мобилизации в России в октябре 2022 года первые боевые подразделения из мобилизованных появились на фронте в декабре-январе.
13: То есть, если Россия в этом году проведет новую волну мобилизации, они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. Тогда и возрастет возможность российской атаки с северного направления на Черниговскую или Киевскую область Украины. Это не стопроцентный сценарий, но вполне вероятный. Особенно если учитывать любовь Путина к символическим датам.
12: В феврале 2022 года Беларусь стала одним из главных плацдармов для наступления армии России на Украину. Российские войска и военная техника, которые в тот момент были на учениях в Беларуси, пошла на украинскую территорию именно через Чернобыльскую зону в сторону Киевской области. То, что северное направление было одним из ключевых первые дни российской спецоперации на Украине, признавал и Александр Лукашенко.
14: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
17: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
1: Напомню, ранее руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, Украина будет готова к жесткому ответу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу.

0: явку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Новости Зазеркалья. Белстат сообщил о росте реальных доходов населения. Белорусы в соцсетях не согласны. Темпы роста реальных доходов немного выросли. В январе-апреле они составили 7,9%. Для сравнения, за 2025 год показатель увеличился на 9,6%. По данным Белстата, выросла доля оплаты труда, но при этом снизились доли трансфертов населения и доходов от собственности, отметили в Белстате.
2: Оплата труда составила почти 66,5%. Трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты – 22,3%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящий доход – 6,7%. Доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
0: Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
3: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
4: Ну, не меньше 4.
5: Мне 3 хватает.
6: А если дети появятся, сколько?
5: Я думаю, побольше надо.
3: Ну, хотя бы от 4000.
7: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
8: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
9: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
10: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
0: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. Эксперты констатируют дефицит рабочей силы, что стимулирует рост зарплат. Все это только ухудшает и без того опасную ситуацию в стране, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
12: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот

0: раз.
1: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
1: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
0: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
2: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
0: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
3: Важный сигнал.
0: Хлеб и вода. ЖКХ опубликовала список вакансий, объем работы и зарплаты. Последнее не для слабонервных.
1: Приглашаем на работу электрогазосварщика 5-го разряда, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, рабочего зеленого строительства, дорожного рабочего, водителя грузового автомобиля, тракториста, машиниста экскаватора, прессовщика вторичного сырья и слесаря по ремонту автомобилей. Для нуждающихся предоставляется общежитие. Действует полный социальный пакет.
0: Такое объявление опубликовало Дзержинское жилищно-коммунальное хозяйство. Зарплаты, которые указаны в приглашении на работу, колеблются от 1500 до 2700 максимум. Правда, последнюю сумму обещают только за должность электромонтера. При этом за аналогичные вакансии в соседних странах предлагают заметно больше, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: В Польше минимальная зарплата в 2026 году 4806 злотых. Это примерно 3900 белорусских рублей. В Литве 1153 евро, то есть больше 4000 рублей. И это просто установленный минимум. Если брать рабочие специальности, сварщики, электрики, сантехники, водители, в странах Евросоюза могут получать от 2 до 4 тысяч евро в месяц. Конечно, там выше цены и налоги, но разрыв все равно остается огромным.
0: Когда человеку в Беларуси за квалифицированный физический труд предлагают 1500-2500 рублей, неудивительно, что такие предприятия годами испытывают кадровый голод, говорит эксперт.
4: Люди либо ищут более выгодную работу внутри страны, либо уезжают туда, где за те же навыки готовы платить больше. И по данным Белстата, уезжают в первую очередь самые молодые и наиболее квалифицированные.
0: Масштаб утечки кадров можно увидеть хотя бы по соседней Польше. По данным польского управления социального страхования, на конец 2025 года в системе было зарегистрировано почти 139 тысяч граждан Беларуси. Для сравнения, в 2016 году их было всего 14 тысяч, почти в 10 раз меньше. Причем около 59% работающих белорусов там – люди младше 40 лет. То есть пока белорусские предприятия ищут сварщиков, электриков и водителей, значительная часть трудоспособных кадров уже работает на экономику соседней страны, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
6: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
5: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
6: Угу. Математика первого класса.
5: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
6: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
5: 100%.
6: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
5: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 миллионов 56 тысяч 80
6: человек. Угу.
7: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
6: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
7: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
6: Да, цифра пугающая.
7: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
6: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
7: 30 лет, да.
6: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
7: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
6: Именно так.
7: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как как, ну, «Золотой дождь» просто.
6: Ну да, по телевизору звучит красиво.
7: Тот же «Семейный капитал» в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
6: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
7: Какой?
6: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
7: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
6: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
7: Это жестко.
6: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
7: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
6: Вот именно.
7: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
6: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
7: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
6: Ну, смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
7: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
6: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
7: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
6: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
7: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
6: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
7: Это же физиологическая граница выживания.
6: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
8: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
6: Верно.
8: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
6: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
7: Да, это важный момент.
6: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
7: На женские.
6: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
7: 27%? Это много?
6: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
7: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
6: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
7: Получается, в призывах «двое родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
6: Угу.
7: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
6: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
7: Логично.
6: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
7: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
6: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
7: Да, это как-то непоследовательно.
6: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
7: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
6: Конечно.
7: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
6: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве – около 50 тысяч.
7: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в двух странах.
6: Да.
7: Это же население двух-трех крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
6: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
7: Да.
6: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
7: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
6: О, да.
7: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
6: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
7: Ага.
6: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
7: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
6: Вот именно.
7: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
6: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
7: Да.
6: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
7: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
6: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
7: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
6: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
7: Да, это правда.
6: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
7: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
6: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в 1000 долларов, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
7: Ого, ничего себе.
6: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
7: То есть они полностью зависимы?
6: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
7: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
6: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
7: Угу.
6: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
7: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
6: Да, лицемерие поразительное.
7: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
6: Вот.
7: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
6: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
7: Четверть населения?
6: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
7: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
6: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
7: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
6: 100%.
7: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
6: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
7: Какой?
6: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
7: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
6: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
7: Это сильное общество.
6: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
7: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
6: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
7: Кто остается?
6: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
7: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
6: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
7: Звучит пугающе логично.
6: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
7: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
3: Важный сигнал.
0: Фильм ужасов наяву. На рассвете жители Гомеля проснулись от страшного треска и грохота в небе. Что это было?
9: Был звук, какой-то дикий треск, а потом раздался грохот над домом.
0: Это гомельчане в соцсетях обсуждают, что произошло утром 20 августа в центральном районе города. По сообщениям местных жителей, около 5 утра их разбудили нетипичные, очень громкие звуки в небе. Исходя из описания очевидцев, можно предположить, что фиксировался звук пролета какого-то объекта и взрыв.
10: Ну, мы к шахедам уже, можно сказать, привыкшие. Эти звуки не были похожи на обычный шум их двигателя. Что-то странное и зловещее. Да, это точно не как у мотороллера, который стал привычным и который издает российская герань. Может, истребитель какой-то? Или ракеты через нас летели? Но тогда как-то вообще тревожно.
0: По словам гомельчан, такие звуки слышали жильцы домов на улице Кажара в старом аэродроме, а также в соседней Волотове и в Старой Волотове. То, что именно этой ночью была массированная воздушная атака России по территории Украины, непростое совпадение, уверен военный аналитик Алексей Дроздович.
11: Мониторинговые каналы проанализировали, что в такие ночи российские реактивные дроны двигаются вдоль белорусско-украинской границы, от Добрыжского до Брагинского районов. Также в это время на Киев и Борисполь летели ракеты с севера и востока. Возможно, этим утром гомельчане стали свидетелями попытки сбития этого над городом, удачной или неудачной. Про пострадавших нет сообщений, и слава богу. Но это, конечно, большая удача, которая в какой-то момент может закончиться, если конфликт будет продолжаться.
0: По словам эксперта, белорусское ПВО крайне редко сбивает российские дроны. Это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Кремля.
11: Но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона. Но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
0: Официально о залетах дронов-убийц на территорию Беларуси власти предпочитают не говорить. Поэтому каких-то конкретных ответов на вопрос, что напугало гомельчан утром 20 августа, скорее всего, не будет, уверен эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят. На радиосигнал.
12: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
13: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
14: Угу. Честно? Очень много.
15: Может, 1500.
16: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
17: 700, 1500.
18: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
19: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
20: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
12: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
21: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
12: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
1: комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
12: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
2: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
12: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
22: Телефоны школьникам вернут? В Минобразовании рассказали, что изменится в новом учебном году после внедрения электронной школы. Запрет на использование мобильных телефонов в белорусских школах сохранится. Его не собираются корректировать в связи с началом внедрения системы «Электронная школа», отметили в Министерстве образования.
23: Учащиеся, как и прежде, войдя в учреждение образования, должны будут разместить свои телефоны в специально отведенных ячейках. Предусмотрен порядок использования мобильного телефона на учебном занятии, если это необходимо учителю. При организации образовательного процесса система отработана, со стороны родителей мы получаем положительные отзывы. Ребята уже к этому привыкли. Повторюсь, никаких изменений с 1 сентября в связи с введением электронной школы в порядок использования мобильных телефонов не предусмотрено.
22: Как известно, в школах запретили смартфоны, но детям разрешили использовать умные часы. Кроме того, школьники смогут пользоваться техникой по медицинским показаниям. Например, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом можно брать электронную книгу или планшет, чтобы не носить учебники. Но гаджеты должны быть без доступа к интернету и без мобильной связи. Родители школьников говорят, что по-прежнему остается непонятным, как они могут связаться со своими детьми.
4: А как же связь? Мы всегда были на связи. Мне нужно знать, что она дошла до школы и что с ней все хорошо. Я не понимаю, это не игрушка. Это средство связи и безопасности. Они отнимают у наших детей не развлечения, а возможность быть защищенными. Я очень возмущена этим решением.
22: Как объяснили в Министерстве образования, в особых случаях разрешается временное использование телефона для связи с родителями, но только с разрешения дежурного администратора или ответственного за хранение устройств. В остальных случаях, если у ребенка во время урока обнаружат телефон, его накажут.
23: В случае первого нарушения школьнику придется написать объяснительную записку, где он должен указать, почему пользовался мобильным устройством во время занятий. Учитель или классный руководитель сделает запись в дневнике, чтобы зафиксировать факт нарушения. Если же ситуация повторится, телефон у ребенка изымают. После этого родителей вызывают в школу. Вернуть устройство можно будет только после личной беседы родителей с директором или членом администрации. При этом сам ученик получит дисциплинарное взыскание. Его вид и строгость определяет руководство школы.
22: Тему запрета телефонов родители школьников активно обсуждают в соцсетях. Их мнения разделились. Одни поддерживают меру, а другие выступают резко против инициативы забирать телефоны и жалуются, что школы в Беларуси превращаются в тюрьму. Что касается электронной школы, то с 1 сентября к ней подключатся 300 учебных заведений, а полностью внедрить ее собираются в следующем году. В рамках электронной школы будут внедрены электронный журнал и дневник, появится возможность создавать чаты и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
22: Вся надежда на русских. Белорусские города в прошлом году посетили 1,5 миллиона россиян. В этом году Беларусь попала в список самых небезопасных для туризма стран. В России дела еще хуже. Беларусь в прошлом году посетили как минимум 1,5 миллиона туристов из России. Такие данные привел директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. По его словам, гости Беларуси перестали концентрироваться исключительно в столице.
5: Сейчас их интересует агроэкотуризм. Это мировая тенденция, и мы эту тенденцию будем развивать и масштабировать, потому что все живут в каменных джунглях, испытывают такое серьезное давление, и все выбираются на природу, чтобы провести хорошее время. У нас просто идеальные условия для этого. У нас огромное количество природоохранных территорий, уникальные леса, заповедники, где можно восстановиться и пройти эмоциональную реабилитацию.
22: Президент ранее распорядился повысить уровень туристического сервиса в стране. Александр Лукашенко призвал сделать акцент на развитии инфраструктуры и повышении качества отельного обслуживания. Он подчеркнул, что в следующую пятилетку туризм должен стать национальным проектом и реализовать свой экономический потенциал по максимуму.
6: Для того, чтобы расширять туристические услуги, приток туристов, к нам понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры гостеприимства. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле.
22: Чаще всего в Беларусь сейчас приезжают туристы из России. Об этом рассказал специалист отдела информационно-туристического центра «Минск» Никита Сергеевич. Вторым в этом рейтинге оказались путешественники из Казахстана. Туристы из Европы, по словам Сергеевича, заглядывают в страну значительно реже, чем раньше. По словам экспертов, приток иностранных туристов заметно снизился на фоне политических событий. Минск и Беларусь в целом сейчас популярны в основном среди россиян и туристов из стран СНГ, говорит эксперт туристического рынка Филипп Голый.
8: Прежде всего, чем вызван спрос и интерес к отдыху на белорусской природе, возможности спа-комплексов и лечения? В первую очередь, наверное, той полетной программой, которую национальная компания «Белавия» поставила из регионов Российской Федерации. Потому что из того, что мы видим по статистике, это огромное количество и увеличение спроса именно из крупных городов-миллионников Российской Федерации и столиц государств СНГ, особенно Центральной Азии и Закавказья.
22: Чиновники прогнозируют, что поток российских туристов ежегодно будет увеличиваться на 50%. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда, поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Они отмечают, что Беларусь оказалась в списке самых небезопасных для туризма стран. Утешением для отечественного туристического сектора может стать то, что в России туризм несколько более опасен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Из коровника на границу. Нерадивые фермеры прошли первый курс армейской подготовки и скоро поедут служить поближе к Украине.
7: Около 500 человек включили в состав подразделения сил спецопераций. На полигоне с ними проводят тактическую подготовку, психологическую полосу и обкатку бронетранспортерами БТР-70М-Б1. В дальнейшем сформированные батальонно-тактические группы отправят на границу для выполнения учебно-боевых задач.
0: Соответствующие кадры и информация опубликованы на сайте Министерства обороны. Напомню, ранее Александр Лукашенко заявлял, что было призвано около 1500 человек, из которых сформировали батальонно-тактические группы. Во время посещения Вилейки он предлагал использовать их для возвращения в севооборот земель в районе.
9: Возьмите две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон-тактические группы.
0: По мнению президента, их нужно направить на наведение порядка на сельскохозяйственных землях.
9: Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции.
0: Напомню, в июле Александр Лукашенко предложил отправлять нерадивых чиновников и работников сельского хозяйства на военные сборы. После этого Минобороны отправила военкомов инспектировать сельхозпредприятия во время жатвы. Работники сельхозпредприятий пишут, что август и так тяжелый и напряженный месяц, а подобные распоряжения только создают дополнительное давление на людей. Плюс нигде не указано, какие именно критерии учитывает руководство, когда признает тех или иных сотрудников нерадивыми и отправляет в армию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Пушкин важнее. Республиканский театр белорусской драматургии открывает юбилейный сезон русской драмой. Вместо белорусской в комментариях скандал.
10: Маленькие трагедии Пушкина – это жемчужина драматургии. Поэтому обращение к этому произведению для нас не только определенный опыт, но и серьезный вызов. И мы хотим взять эту высоту.
0: Так о своей премьере в Республиканском театре белорусской драматургии говорит режиссер Светлана Науменко. Именно ее спектакль по Александру Пушкину 20 августа открывает юбилейный 35-й театральный сезон. Однако белорусы в комментариях воодушевление режиссера не разделяют.
10: Театр белорусской драматургии, русский язык, русский Пушкин, русское все. Что-то не сходится.
11: Театр уже давно теряет свою главную особенность и языковое пространство. Русскую классику и так ставят везде. И не только у нас и в России, но и во всем мире. А теперь дайте мне ответ. Где ставят белорусское?
10: Ну, Светлана и режиссер, и директор. Хозяйка, короче. Ей наше мнение не интересно.
0: А вот что об этом думает театральный критик Анжелика Дмитриева.
24: Здесь можно понимать, что Республиканский театр белорусской драматургии создавался не просто как еще один драматический театр. Его смысл был именно в белорусской пьесе, белорусском языке и поиске современной национальной драматургии. Долгие годы это было одно из немногих государственных мест, где зритель мог быть уверен – он придет и услышит белорусскую речь. После 2020 года труппа сильно изменилась. Ушли многие актеры и прежнее руководство. А сам театр постепенно начал терять эту исключительность. И вот в 2026 году идентичность театра почти полностью стерта. Когда юбилейный сезон открывают Пушкиным, поверьте, это уже не творческий эксперимент, а очередной шаг к размыванию первоначальной миссии театра.
0: При этом руководство театра успокаивает, мол, белорусская драматургия полностью не исчезла. В афише остаются уже легендарные среди театралов «Адамовы жарты», а также спектакли Евгения Корняга по белорусскому фольклору, комментирует Светлана Науменко. Но и здесь зрители задают вполне логичный вопрос. Если даже театр белорусской драматургии все чаще играет русскую классику, то где должна звучать белорусская пьеса? И почему в российских государственных театрах спектакли на белорусском языке не ставит никто? О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Война не мир. В Беларуси утвердили порядок эвакуации историко-культурных ценностей на случай войны. Что будут вывозить первым?
13: Эвакуация историко-культурных ценностей предусматривается из зон чрезвычайных ситуаций, зон вооруженного конфликта, размещения войск и возможного поражения. В первую очередь эвакуируются ценности категории 0 и 1, затем категории 2, 3 и без категории.
0: Такой порядок утвердило Министерство культуры. Теперь владельцы музеев, коллекций и исторических объектов должны заранее составить планы, что именно спасать, каким транспортом вывозить, по какому маршруту и где потом хранить. Первыми в очереди стоят самые ценные объекты.
13: Категория 0 – это наследие мирового значения, связанное со списком ЮНЕСКО. В Беларуси к всемирному наследию относятся Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, пункты геодезической дуги Струве и Беловежская пуща.
0: По словам специалиста по охране культурного наследия Ивана Усача, речь идет прежде всего о тех ценностях, которые вообще физически можно вывести.
14: Замок или дворец, конечно, в грузовик не погрузишь. Но внутри таких объектов находятся картины, документы, книги, археологические находки, музейные коллекции и другие предметы, которые можно заранее упаковать и перевести в безопасное место. И новый порядок требует фактически еще до чрезвычайной ситуации понимать, кто это будет делать, сколько понадобится машин, людей и даже упаковочных материалов.
0: Настораживает и то, что документ отдельно предусматривает сценарий вооруженного конфликта. Маршруты в таком случае должны согласовываться с военными и местными властями, а сами грузы будут сопровождать сотрудники органов внутренних дел, говорит эксперт.
14: Такие планы сами по себе существуют и в некоторых других странах и являются нормальной частью защиты культурного наследия. Но важно, когда и в каком контексте государство начинает детально их обновлять. Здесь уже прямо прописана зона размещения войск и возможного поражения. То есть государство заранее рассматривает сценарий, при котором боевые действия или удары могут затронуть территорию Беларуси.
0: На фоне военных действий по соседству, постоянных военных учений и растущей милитаризации правительство, похоже, решило заранее определиться не только, кого мобилизовать и куда перебрасывать войска, но и какие ценности придется спасать первыми, если война все-таки придет непосредственно и в Беларусь, резюмируют культурологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
22: Просьба союзного государства. Минэкономики Беларуси ищет пустующие склады для переезда российского «Wildberries». Минэкономики разослала госорганам, подчиненным правительству, организациям и облсполкомам особый запрос. С ним уже ознакомились журналисты. В запросе просят сообщить о наличии площадок для складской и логистической инфраструктуры. Власти интересуются подходящими помещениями площадью более 10 тысяч квадратных метров и пустующими участками земли, где их можно построить, отмечают журналисты.
15: Запрос связан с заинтересованностью России в использовании или строительстве на территории Беларуси складских логистических центров. Вероятно, российская сторона, которая, как утверждается, заинтересована в таких помещениях, это Wildberries.
22: Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
16: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
22: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Во избежание атак с сайта убрали раздел «Все для СВО». Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
16: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
22: Примерно 20% логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглись атакам украинских дронов. Украина объясняет атаки тем, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО». После массовых ударов по инфраструктуре маркетплейса в России сообщили, что Wildberries перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать, в том числе в Беларуси. При этом эксперты предупреждают, что для страны это может принести определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Европа есть Европа. Матери школьников сравнили подготовку к 1 сентября в Польше и Беларуси. Там школа как праздник. В соцсетях белорусы активно делятся расходами на сборы детей в школу. Кто-то к 1 сентября тратит 1000 рублей только на одежду, кто-то укладывается в пару сотен на все. В Польше траты обычно ниже. Иммигранты, чьи дети успели походить и в белорусскую, и в польскую школу, сравнили подготовку к школе в двух странах. Дочь Елены учится в лицее, а сын в 6-м классе школы. Женщина уже купила детям все необходимое к началу учебного года. Тетради, обложки и прочие канцтовары на двоих обошлись примерно в 400 злотых. Дополнительно семье предстоит купить учебники для лицея. Однако часть суммы дочь сможет покрыть самостоятельно, продав старые книги на школьной ярмарке. Купить торжественную одежду для первого дня Елена предлагала, но дочь решила надеть то, что есть.
18: Здесь все на расслабоне. Когда дети учились в Беларуси, отношение к 1 сентября было совсем другим. Мы начинали подготовку заранее. Теперь с ужасом вспоминаю, что канцелярские принадлежности приходилось покупать по специальному списку, строго соблюдая требования. Тетради, листы и даже цвет полей должны были быть определенного цвета. Восприятие даты 1 сентября в двух странах тоже разнится. В Беларуси это праздник учителя, а не ребенка. В Польше детей просто любят и ждут.
17: У Елены многодетная семья. Старшая дочь уже взрослая. Но и когда была несовершеннолетней, по словам белорусски, отдельной помощи на подготовку к 1 сентября в Беларуси она никогда не получала. В Польше на каждого из школьников раз в год Елена получает по 300 злотых. У другой белорусски по имени Анна четверо детей. Трое из них успели походить в белорусскую школу. Готовиться к новому учебному году семья начинала сразу после окончания предыдущего. Как многодетная семья, она имела право на пособие.
1: Помню, чтобы его получить, нужно было собрать очень много справок, отстоять очередь в соцзащите и иметь карту именно Беларусьбанка. Никакая другая не подходила, а сумма там была капля в море. Знаю, что многие берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу или покупают вещи по картам рассрочки. Все потому, что слишком большой шум и ажиотаж вокруг 1 сентября в Беларуси.
17: Еще одна белорусская мать по имени Вероника рассказала, что в Польше ее семья получает пособие в размере 300 злотых на подготовку к школе каждого ученика. Она отмечает, что подать заявление просто. Все можно сделать онлайн за несколько минут. Одежду, обувь и рюкзаки детям к 1 сентября женщина не покупает. Все меняется по мере изнашивания.
2: В этом году дети идут в 5 и 6 классы. Купила им только несколько тетрадей, потому что случайно увидела красивые в магазине. Ну и в целом в Польше можно очень дешево собрать ребенка в школу, потому что уже в августе начинаются разные акции.
17: Белорусские мамы рассказывают, что в Польше дети не несут 1 сентября в школу ни цветы, ни конфеты для учителей. По их словам, первый учебный день не превращают в праздник. При этом после линейки дети идут домой, они свободны в этот день. А вот в Беларуси 1 сентября – это полноценный учебный день. Многие отмечают, что это неправильно, мол, дети только пришли с летних каникул, а их сразу усадили за уроки. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
22: Это лишняя опция. Сколько частных школ и детских садов?

0: мировое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Раньше самое большое количество частных школ было в Минске и Минской области, около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности. Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году. Летом 2024 Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений. Сейчас нет ни одного. По словам экспертов, новое законодательство убивает бизнес. При этом президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
2: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: По словам президента, в сферу образования вкладывают серьезные силы и деньги, и это будет продолжено. В белорусских школах уже ввели достаточно много новшеств. В частности, у первоклассников появился новый предмет – введение в школьную жизнь. В некоторых школах ввели раздельное обучение, когда мальчики и девочки учатся отдельно. Кроме того, в школах решили сократить уроки иностранных языков и ввести новые учебники истории для старших классов. В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. При этом обучение классических предметов лучше не становится, говорит бывший сотрудник Минобразования Сергей Альшевский.
3: Мой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. И как бы, ну, она сначала не смогла построить тупоугольный, треугольный. Вот там научный руководитель попытался помочь и говорит, а единицу разделить на ноль? Она говорит, ноль. Он спрашивает, говорит, а кем вы работаете? Она говорит, а я учитель математики.
1: Национальный институт образования ранее подготовил пособие, которое объясняет, как и почему в белорусских школах нужно проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Вообще, эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
4: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: По словам президента, образование в Беларуси не хуже зарубежного. Александр Лукашенко считает, что в доказательствах это не нуждается. При этом белорусские вузы продолжают терять позиции в рейтинге лучших университетов мира, а все больше выпускников белорусских школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет.
7: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
8: Ага, ну, например, пилот или хирург.
7: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
8: А, путеец. Монтёр пути.
7: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит

0: ему отойти с путей, потому что летит поезд.
1: Угу.
0: А рабочий просто не сдвинется с места вообще.
1: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
0: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
1: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
0: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
1: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
0: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
1: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
0: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
1: Интересно.
0: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
1: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
0: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
1: Подожди. Сколько?
0: 36.
1: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
1: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Горицком районе столкнулись автокран и Volkswagen. Водитель легковушки в больнице. Авария произошла возле дома номер 67 на улице Железнодорожной. 59-летний водитель автокрана МАЗ на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. 59-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП еще устанавливают. На Солигорском водохранилище мужчина за ночь поймал 381 рака общим весом около 20 килограммов. Среди них 78 особей оказались меньше разрешенного размера. По словам мужчины, сначала он выловил разрешенные 2 килограмма, но затем вошел в азарт и продолжил ловлю. В результате ущерб природе оценили более чем в 25,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Брестской и Гродненской областях проходят двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями Западного оперативного командования. В них принимают участие механизированные батальоны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Учения проводятся для отработки навыков штабов и командиров в управлении подразделениями при ведении боевых действий. Как сообщает Минобороны, военнослужащие отрабатывают действия в условиях непосредственного противоборства. В Борисове двое парней ударили ежа и сняли это на видео. Кадры с издевательством над животным появились в интернете. В ролике двое парней пнули ногой ежа, сняли это на видео, а потом еще раз подошли к нему с камерой, чтобы заснять беспомощное тело. Милиция установила личности молодых людей. Это жители Борисова 18 и 19 лет. С одним из них записали покаянное видео. Проводится проверка. Действиям парней будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Хотел заработать на машину для матери-доярки. 19-летний белорус, подписавший контракт с Минобороны России, пропал без вести спустя месяц службы. Николай Картель родился в деревне Сунаи Копыльского района в ноябре 2006 года. Младший сын в семье, доярки и ветеринара. Данных о том, где учился парень, нет. Известно, что самостоятельную жизнь он начал в России. В 2025 году парень опубликовал в социальных сетях свое фото из соседней страны. Потом в конце того же 2025-го опубликовал себя в балаклаве, шлеме и камуфляжной разгрузке. И с того времени во ВКонтакте больше не заходил. Журналисты установили, что парень завербовал в 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.
4: Вероятно, что парень погиб где-то под Часовым Яром. Теоретически возможно, что он попал в плен, но оттуда он пока не отзывался. Сейчас его безуспешно ищут родственники.
3: Ранее стало известно имя еще одного белоруса, который воевал на Украине. Это уроженец Могилева Андрей Кулага с позывным «Алекс». Известно, что он родился 2 июня 1979 года и жил в Могилеве. В сентябре 2024 он подписал контракт с ЧВК «Ястреб». С 6 февраля прошлого года Андрей Кулага официально числится без вести пропавшим. Мужчину ищет его дочь Татьяна через проект «Не жди меня из Украины».
5: 2 октября 2020 четвертого года он ушел. В 8:30 утра он сдал телефон и с этого дня больше никогда не выходил на связь.
3: На СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. В начале спецоперации на Украине чаще всего белорусы подписывали контракты с ЧВК «Вагнер». Таких случаев было немало. Позже о вагнеровцах говорил и Александр Лукашенко.
6: Раздули и раздувают эту проблему ЧВК «Вагнер», частной военизированной компании «Вагнер». Да успокойтесь. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть подскажут.
3: Польза действительно есть, однако в основном для Москвы. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО. Дело в том, что армия России сейчас теряет катастрофически много военнослужащих во время так называемых мясных штурмов. И на место погибших необходимо пополнение. А своих резервов почти нет, отмечают эксперты. Это подтверждают и сами военные. В разговорах с родственниками они говорят, что подразделения несут огромные потери.
7: Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, вот, 49 было все 200-е. Один 300-й с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли. И то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас.
3: Ранее реклама с вербовкой граждан Беларуси на специальную военную операцию появилась в соцсети ВКонтакте. Там был замечен рекламный пост, направленный именно на белорусских пользователей. На странице белорусов призывали помочь соседям в борьбе с противником. Таким образом, регион пытается выполнить норму вербовки контрактников за счет счет белорусов, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. Точное количество белорусов, погибших за Россию на фронте, не разглашают. Однако в прессе регулярно появляются некрологи о тех, кто уже никогда не вернется с СВО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
9: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
8: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
10: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
8: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
11: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
8: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
12: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить.
3: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
13: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Ну, прохожу службу, как и все, стараюсь. И все условия меня устраивают.
3: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята... Силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
16: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
3: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
17: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
18: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
19: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
4: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
3: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
20: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
21: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
22: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
3: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
18: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
3: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
10: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
8: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
10: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
10: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
8: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
0: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
3: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
1: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
3: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
5: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
3: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
10: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
8: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
8: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
7: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинская война. В общем, как я понимаю, нас кинули.
9: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
8: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
8: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили 2 колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
10: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
8: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
23: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареи, рвоты, температуры и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
8: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу 3 белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В 2 рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
10: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
8: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
11: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
12: Это надо.
11: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
3: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения, течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
13: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить. А куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
3: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
14: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
3: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Радиосигнал». Главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
3: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель «Рено» сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
8: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
12: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
15: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
8: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
16: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
8: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
17: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
8: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусы насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
4: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды.

0: прошлого года дом пенсионерки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
1: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
2: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
3: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
0: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
4: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
2: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть Жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
5: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
6: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
0: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
7: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
10: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
9: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
10: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
9: Со свежим ремонтом, да.
10: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
9: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
10: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
9: Ого, это треть рынка просто испарилась.
10: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
9: Подожди.

0: подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
1: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
1: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
0: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Эхо страха шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
5: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
4: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за 1,5 года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
6: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
4: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
6: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
4: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
7: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние 2 года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
8: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
7: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
9: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
7: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
10: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
7: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
12: Я иногда говорю россиянам: белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрешь, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
11: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
13: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
11: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
14: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
11: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
14: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
11: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
14: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
11: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
15: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовила план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
16: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
15: Одновременно на границах с Россией и Белоруссией планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
16: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
15: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
16: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
15: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
17: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
15: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
18: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея.